ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Ваня. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня!

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Hello?
5: Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. Госдума продлила гаражную амнистию. Ученые нашли клад на месте легендарного кораблекрушения. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршала Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. Государственная дума приняла закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет, пишет Газета.ру. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие земельного кодекса РФ и сохранят упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября текущего, продлен до 1 сентября 31 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. У побережья Флориды дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10 килограммов, пишет Лента.ру. Клад лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения. В 1622 году там затонул испанский галеон. По словам экспертов, слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани заметно маленькое углубление. Так, в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт. По оценкам ученых, стоимость находки может составлять от 50 до 100 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 июля, отмечается День находок, День трудяги, Всемирный день мозга, а еще Международный день бокса, День крысолова и День гамака.
1: Да, гамак был изобретен южноамериканскими индейцами примерно 1000 лет назад как способ уберечься от опасных змей, насекомых и сырости во время сна. Коренные народы использовали подвесные ложи не только для сна, кстати, но и в качестве колыбелей для младенцев, где они быстрее успокаивались и засыпали, а шаманы применяли их в ритуалах исцеления, потому что монотонное такое медитативное покачивание позволяло достичь максимального сосредоточения на проблеме.
0: Мне срочно нужна такая терапия.
1: Вот. Первые экземпляры плелись из коры дерева хамак, отсюда название, а их невероятный комфорт быстро оценили европейские гости, в частности, мужчина Христофор Колумб привез это изобретение в Старый Свет, то есть в Европу, и здесь оно получило большое распространение. Изначально гамаки были распространены только в тропиках Центральной и Южной Америки, но сегодня принципы традиционного плетения используются, например, в конструкциях, применяемых космонавтами в условиях невесомости. Так что все из глубин истории. В эпоху парусного флота гамаки стали настоящим спасением для матросов. В отличие от стационарных кроватей, подвешенная ложа качалась вместе с кораблем, помогая избежать морской болезни и существенно экономила место в трюмах. Ну, теперь давайте, как мы любим, о медицинской пользе. Правильно натянутый гамак помогает снять нагрузку с позвоночника, расслабить мышцы и улучшить осанку, такую горделивую, да, аристократическую. Однако длительный сон на боку в слишком провисшем гамаке может привести к болям в спине из-за неестественного изгиба. В индустрии роскоши, откуда мы с тобой родом, есть модель, которая называется «Петиоль». Стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов. Гамак выполнен в форме футуристического кокона, выдерживает вес до 250 килограммов, соответственно, там можно вдвоем, защищает от ультрафиолета и чужих глаз, и часто устанавливается на элитных курортах.
0: Да, вот интересно, у меня в детстве был гамак сетчатый, и он, естественно, я росла, и он вместе со мной перемещался по траектории моей жизни, и вот как-то тут я решила в него прилечь, но неосмотрительно не положила подстилку. И знаешь, на кого я была похожа? На колбасу!
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
9: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
10: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
11: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Спонсор программы – столовая поварешка, город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек, он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Коль готовить не хотите? Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
15: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день трудяги. Ну вот мы и решили с трудягами пообщаться. Ну или с теми, кому не особо приходится напрягаться для того, чтобы в этой жизни иметь то, что он имеет. А вообще, если человек очень много работает, ему, конечно, нужно отдыхать. Но есть такие господа трудоголики, которых, ну, за уши не оттащишь от их любимого дела. И вот они что-то и делают, и делают, и делают, и делают. А потом бах, и выгорел товарищ.
2: Я помню, как мне папа объяснял, что такое рантье.
1: Рантье?
2: Рантье, да. Ну, типа, стрижка купонов, да. Типа, сидишь, ничего не делаешь, просто, так сказать, имеешь очень хороший, серьезный, мощный, пассивный доход.
1: Да, но для того, чтобы его иметь, сначала нужно очень сильно поработать, чтобы его купить. Знаешь, как это? Чтобы что-нибудь ненужное продать, нужно что-нибудь ненужное купить. А у нас денег нет. Так вот, друзья, сегодня наша тема называется «Потрудился, отдохни». Во-первых, мы спрашиваем у вас, считаете ли вы себя трудоголиком, и чем вы можете заниматься бесконечно? Вот с утра и до вечера, и ночью, и вообще утром встаете, только об этом и думаете. И как вы отдыхаете? Интересуют экспресс-отдыхи? Ну, например, вам нужно поспать 15 минут днем. Или, например, нужно вдохнуть свежего воздуха, выпить 3 глотка зеленого чая, поскакать на одной ножке и высунуть язык. Ну а что, у всех людей по-разному происходит процесс перезагрузки мозга. Кому-то для этого нужно хорошо отоспаться или уехать в другую страну, или слетать на ужин в Париж, да? А кому-то достаточно просто скрестить пальцы на руке и там какие-то пассы поделать.
2: Ты знаешь, у меня есть одна знакомая, которая приходит после работы вечером домой, гуляет полчаса с собакой, а потом возвращается домой и полчаса спит. И только после этого начинает заниматься домашними делами, готовить ужин. Вот такая система. Но при этом она очень хорошо засыпает.
1: Нет, ну понимаешь, у людей ведь тоже бывает вот, что график налажен, и тогда все четенько получается.
2: Да, ну когда...
1: Если я полчаса вечером посплю, то я потом сварю не борщ. Я не знаю, что я потом там сварю, но я сама буду, скорее всего, вареная. Итак, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», где вы можете оставлять свои сообщения. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можете отметиться. Я напомню, сегодня мы спрашиваем, что вы можете делать бесконечно, чем можете заниматься бесконечно, и как вы отдыхаете, что для вас лучший экспресс отдых. Вот заострю все-таки внимание на экспрессе.
2: Да, ну и за самое лучшее сообщение сегодня дарим фирменную сумку шопера от Радио Ваня.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, пусть внеплановые траты вас не пугают. Главное то, какое впечатление они произведут.
2: Овны, мужчины, стоит отвлечься от глобальных проблем и заняться чем-то приятным и полезным для себя.
1: Тельцы, женщины, ваше самообладание поможет вам с легкостью пережить все предстоящие трудности.
2: Тельцы, мужчины, попробуйте внести в свой повседневный стиль какие-нибудь изменения. Они дадут неожиданный положительный результат.
1: Близнецы, женщины, подумайте о самой себе и решите, чего хотите без заглядки на мнение окружающих.
2: Близнецы мужчины, здоровье в этот раз на первом месте, и лучше об этом помнить все время.

0: И всего появится необходимость пересмотреть некоторые жизненные ориентиры. Они, вероятно, окажутся неактуальными.
1: Весы женщины, вечер, проведенный дома, поможет перезагрузиться в спокойной, неторопливой обстановке.
0: Весы мужчины, сегодня главное больше внимания уделить продумыванию дальнейших шагов.
1: Скорпионы женщины, помните, что какими бы странными ни были события, они все равно проходят, и жизнь налаживается.
0: Скорпионы мужчины, если осваивать новые навыки не удается, сделайте перерыв со свежими силами и должным упорством, все получится.
1: Стрельцы женщины, именно ваши текущие взгляды на жизнь помогут в принятии верных решений.
0: Стрельцы мужчины, сейчас лучше действовать, импровизируя прямо на ходу, без лишних опасений.
1: Козероги женщины, в данный момент лучше отбросить некоторые внутренние ограничения. Это может пойти на пользу.
0: Козероги мужчины, любые даже незначительные новшества принесут сегодня приятное ощущение.
1: Водолеи женщины, подумайте о том, что дали вам произошедшие события. И смело двигайтесь вперед.
0: Водолеи мужчины, прогулка на природе поможет развеяться, освежиться и расстаться с тревожными мыслями.
1: Рыбы женщины, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью. Окружающие с удовольствием это отметят.
0: Рыбы мужчины, поступить правильно помогут советы тех, кому вы особенно доверяете в последнее время.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
0: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, день трудяги. И, соответственно, мы вас спрашиваем, как вы работаете и как вы отдыхаете. Может быть, есть какие-то лайфхаки, приемчики специальные. Как, например, у Штирлица, да, помните, ему нужно было съехать на обочину дороги. Соответственно, 30 минут, да, и голос Ефима Капеляна, да, за кадром. Через полчаса он проснется. Анна отметилась в нашем канале в Максе. Смело могу сказать, что труд — это про меня. Вот стоит мне только выспаться, и, как говорится, понеслась. Мы живем в частном доме, где всегда есть чем заняться. Особенно люблю полоть травку на огороде, включить музыку, радио Ваня, разумеется, колонки, и работать. И не устаю ведь, а наоборот, получаю от этого удовольствие и некий заряд, а еще отдых для меня — это все-таки прогулки на свежем воздухе. И очень хотелось бы передать привет своей доченьке Машуле. 19 июля ей исполнилось 14 лет. Люблю бесконечно, мама Аня.
2: Ну и еще раз, чем вы можете заниматься бесконечно? Вот мама Аня может Машуля любить бесконечно, а вы, может быть, бесконечно можете рисовать, шить на швейной машинке или вышивать. И самое главное, рассказывайте, как вы перезагружаетесь. Еще одно сообщение от Рафаэля из Ташкента, на этот раз в телеграм-канале Радио Ваня ФМ оно пришло. «Привет из солнечного Ташкента. Я считаю себя трудоголиком, пишет Рафаэль, так как вырос в эпоху Советского Союза, где каждому прививали труд». Про праздник 1 мая — это вообще отдельная тема, подтверждающая, собственно, все вышесказанное. «Я занимаюсь системами технической безопасности, видеонаблюдение, охранно-пожарная безопасность. И знаете, могу заниматься этим бесконечно, действительно, так как это направление мне интересно. Оно всегда актуально и востребовано. Если работа, которую ты работаешь, пишет Рафаэль, приносит тебе удовольствие, то это правильная работа, и от нее нет чувство усталости». Вот, Рафаэль, вы можете выгореть. С одной стороны, ты как будто бы не устаешь. С другой стороны, мозг — это же все равно такая субстанция, которой необходимо отвлекаться, перезагружаться.
1: Может... С тобой согласен. Действительно, мозг не выносит монотонности, поэтому всегда смена активности нейронами воспринимается как отдых, потому что они перезагружаются и начинают выполнять уже другую задачу, соответственно, задействуется другое полушарие.
2: Да, как говорится, положил стену из кирпичей, прыгнул не с парашютом. Ну, или как-то так.
1: Думаю, хороший у тебя, да, настрой сегодня.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Все, что ты любишь на радио.

0: Рубрике «Заряжаем на отлично» с 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Такси прилетит через несколько минут.

0: Мурманск. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. Им в России заявили о сокращении времени поиска работы. Россиянам назвали лучших казаков в отечественных фильмах. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копейная практика студентов, пишут СМИ-44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварели. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в Художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что время поиска работы в России сократилось для искателей почти вдвое, пишет газета.ру. Голикова отметила, что с 2023 года в России комплексно трансформируется государственная служба занятости. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам россияне быстрее подбирают себе новую работу, а работодатели – персонал. Она также добавила, что до конца этого года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Офицер Иван Варава в исполнении Василия Ланового из фильма «Офицеры» стал лучшим казаком в отечественных фильмах, пишет газета.ру. Также в рейтинг лучших казаков в отечественном кино вошли Григорий Мелехов из фильма «Тихий Дон», председатель колхоза Гордей Ворон из «Кубанских казаков», полковник Тарас Бульба и многие другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День трудяги, и мы решили поинтересоваться у вас, что вы можете делать бесконечно долго и как вы быстро перезагружаетесь. Ну, то есть раз, отдохнул и дальше пошел. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале в Максе. Юля Розенкова отметилась, а мне кажется, пишет Юля, что я постоянно работаю. Я то в парикмахерской, я мастер, домой приезжаю, огород, заготовки, уборка, готовка. И так каждый день. Бывает, возьму себе выходной от всего, так все равно кто-нибудь озадачит чем-то. Вот сегодня, например, да, я выходная. Муж уехал работать. Привет, кстати, Розенков Олег, хорошей тебе дороги. Так вот, я же вчера набрала картофельный мешок кабачков, буду варить икру на зиму. Мне очень понравился оборот просто, картофельный мешок кабачков. Юль, вам не кажется, что он уже теперь кабачковый мешок, раз в нем кабачки? Что сразу картофельный? Яблочную кастрюлю малины.
2: Да, мешок с историей. Равешка пишет в Максе, я точно могу сказать про себя, что я бессмертный пони. За лето работаю 90 дней по 12 часов на базе отдыха. Поварское дело такое, обожаю готовить. Экспресс-отдых — это стакан холодного пенного и окунуться в чистейшее озеро. Вечером тоже. Тот же напиток и книжечка. Всем трудоголикам привет, особенно поварам турбазы Яльчик, ваш преданный слушатель Равенко.
1: Ой, я тоже, кстати, могу готовить, мне кажется, бесконечно, но иногда бывает прям такая лень ленивая. Говорю, заварите, пожалуйста, себе какую-нибудь вермишель, товарищи. И ничего, приходится заваривать, мать она ж не железная. А Владимир Николенко, я 5 дней в неделю нахожусь за рулем, работаю дальнобойщиком, поэтому для меня лучший отдых, выходные дни, это со всей семьей. Владимир, что вы делаете со всей семьей? Ныряете в озеро, читаете книги, смотрите фильмы. Интересует конкретика со всей семьей, что лучше всего вас расслабляет.
2: Светлана пишет, могу бесконечно заниматься уборкой дома, быстро привести себя в порядок, помогает простой способ принять душ. А на работе просто высморкаться.
1: Иван, здравствуйте, меня зовут Ваня. Самый лучший отдых – это работа. Работаю на двух работах, вернее, заводах. Зуборезчиком. Лично для меня это вообще идеально. А так можно диван охранять. Насколько долго, Иван, вы охраняете диван для того, чтобы себя подготовить...
2: К следующей смене зуборезчика.
1: Зуборезчика. Я просто, честно говоря, не знаю, кто
2: зуборезчики? Такие. Зуборезчики? Это, слушай, стоматологи такие.
1: Но мне кажется, что нет. Потому что вряд ли стоматологи что-то делают на заводах в промышленных масштабах.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ты меня.
1: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: В клинике Мир Здоровья на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек, он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция, из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки. Сегодня среда, и вы нам рассказываете о том, как быстро перезагрузиться, чтобы потом продолжить свою активность. Вита из Южной Кореи нам пишет: о, экспресс-отдых, особенно на работе, это супер, поэтому на обеденном перерыве я сплю 30 минут в специальной комнате отдыха. Ну, а в общем, у нас обед длится около часа. Вообще, всем рекомендую. После сна чувствую себя огурцом, а по выходным мы, естественно, едем отдыхать на море.
2: Хорошо, там мы три моря, там три моря. Ездим отдыхать на моря. У нас тут Финский залив, пожалуйста. Вот. Но, например, в течение дня, если ты весь уработался, и у тебя нету сейчас вот пары часов, чтобы отлучиться, то, конечно, поспать можно, но организм у всех разные. Кто-то поспит и огурцом, а кто-то поспит и размазня. Такое же тоже может быть. Я вот, например, если посплю днем, то потом я не очень себя могу собрать в одну красивую кучу. Куча получается некрасивая.
1: Я один раз съел столько борща за обедом, что проснулся только в 3 часа ночи.
2: А еще одно сообщение от Сергеевны. Лет 10 назад работала без выходных, ну или с одним в месяц. Думала, ничего страшного, на машину же коплю. Через 7 лет я наконец-то пошла в отпуск. С подругой поехали в Алушту купаться на море, искать приключений. И вот едем мы с экскурсией. Закат, море, красота. И тут меня как щелкнуло. Ну нельзя так над собой издеваться. Приехала, написала увольнительную и уехала в августе 23-го ближе к морю восстанавливать детскую школу искусства. Работа хорошая, тепло, водичка опять же соленая. После этого слишком много я уже не работала. Но и без работы не могу. Я ярый трудоголик. Что делаете постоянно вы и не устаете? Вот вам так кажется. Спрашиваем мы у вас.
1: Олюшка в Максе пишет: 6-1. На швейной фабрике работаю. Да, 6 дней работы, 1 отдыхаю. Сейчас взяла отпуск. Давно там не была. Девчонки из города Мариинска, фабрика номер 35, 8-я бригада. Вы лучшие, люблю вас, Алюня.
2: Еще одно сообщение от Юли. Самый трудоемкий труд – это декрет. Выходные наступят, как дитё вырастет. Ага, Юля. Ну, выросло дитё, и знаете что потом? Потом ты все равно сидишь и переживаешь, куда это выросшее дитё уже без твоего разрешения, потому что оно уже выросло, уже идет. А для тебя-то оно все еще дитё. В общем,
1: это самое, не забудь.
2: Не рассчитывайте.
1: Когда вырастет дитё, не забудь этот GPS-трекер на него накинуть.
0: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день трудяги, и мы решили собрать всех трудоголиков, да и узнать у них, что они могут делать бесконечно долго и как они быстренько отдыхают. Ну, перезагрузиться же надо, чтобы не выгореть. Людмила отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. Я уже 25 лет как домохозяйка. То ли хвастается, то ли жалуется Людочка. На мне все дела по дому и огороду. Козочки, конь, собаки, ротвейлеры, кошки, вот куда без них. Просыпаюсь каждый день в 6 утра. У меня есть 5 минут, чтобы еще раз распланировать все задуманные дела с вечера и повторить, что на сегодня и так каждый день. У меня все проходит под ваше утреннее шоу и каждый момент действия под него же. Поэтому ну-ка передай Людочке привет.
2: Людок, здорово!
1: Так что я себя считаю трудоголиком. Как я отдыхаю? Вечером прогулка с козами. Подружки-козочки. Поездка в магазин. Иногда сидим с друзьями, с семьей возле мангала. Ну, тут просто сидят возле мангала.
2: Холодный потухший мангал медитирует.
1: Я надеюсь, Людочка понимает, что мы тут очень сильно шутим.
2: Мы выбрали язык иронии.
1: Привет хочу передать своему любимому городу Волоколамск. В эти выходные он празднует День города. Мы присоединяемся к поздравлениям.
2: Кстати говоря, у меня там живут родственники мои, тетушки. Им тоже большой привет. Анна Мартынова. Иногда лентяйка, а иногда как занесет. Вы знаете, как-то сидела, писала то ли диплом, то ли еще что-то. Переписывала с одногруппницей параллельно и смотрю, уже 4 часа ночи. Я, знаете, когда чем-то займусь, могу забыть про чайник на плите. Вот два раза такое было. Поесть забуду.
1: Опасно.
2: И так далее. Поэтому Анечка постоянно ходит стройная. Вот, и чайники покупают.
1: Да, я тут, кстати, один из роликов, видеороликов увидела, как человек объясняет. Говорит, знаете, почему стройные люди стройные? Вы не поверите. Они забывают поесть. А я, говорит, не понимаю, как это забыть? Поесть. Я могу забыть все, что угодно, но поесть. Да я могу специально ночью встать, чтобы поесть.
2: Это прям как забыть, как дышать.
1: Юля пишет в телеграм-канале Радио Ваня FM. Я для перезагрузки и удовольствия ради занимаюсь вязанием. Юля из Старого Оскола. И фотографии вязания прилагаются. Ну, это к вопросу о том, что, да, кто-то для кого-то это титанический труд, а у Юльки, посмотрите, из-под пера практически выходит шедевр. Один

0: только... Я просто на фотографии любуюсь. Один только плед чего стоит из кусочков.
1: Ой, мне плед тоже очень понравился.
0: Да, ну и не говоря об игрушках милейших и всем остальном, вы можете тоже зайти и посмотреть на работы Юлины.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Если вас...

0: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства». В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. Россиянам объяснили, чем отличаются виды мороженого. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства», пишут СМИ 44. Участие могут принять специалисты образования, здравоохранения, общественных организаций, а также соцработники. В конкурсе 4 направления – проектная деятельность в сфере семейных ценностей, сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, психологическая помощь беременным женщинам и семьям и командная работа специалистов по сопровождению семей и просветительской работе с молодежью. По итогам конкурса из числа финалистов отберут 24 лауреата, которые получат денежное вознаграждение. Подать заявку можно до 31 августа, а ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели, покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Молочное и сливочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира, пишет газета.ру. Кроме того, молочное мороженое имеет более легкую консистенцию и отчетливый молочный вкус, отмечают эксперты. Сливочное получается не нежным и кремовым, а пломбир отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом молока и сливок. По словам экспертов, особенности молочной основы помогают аромату раскрываться постепенно и препятствуют образованию льда в мороженом. Поэтому классический пломбир остается выразительным даже без наполнителей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 июля, отмечается День находок, День трудяги, Всемирный день мозга, а еще Международный день бокса, День крысолова и День гамака.
1: Да, гамак был изобретен южноамериканскими индейцами примерно 1000 лет назад как способ уберечься от опасных змей, насекомых и сырости во время сна. Коренные народы использовали подвесные ложи не только для сна, кстати, но и в качестве колыбелей для младенцев, где они быстрее успокаивались и засыпали, а шаманы применяли их в ритуалах исцеления, потому что монотонное такое медитативное покачивание позволяло достичь максимального сосредоточения на проблемах.
0: Мне срочно нужна такая терапия.
1: Вот. Первые экземпляры плелись из коры дерева хамак, отсюда название, а их невероятный комфорт быстро оценили европейские гости, в частности, мужчина Христофор Колумб привез это изобретение в Старый Свет, то есть в Европу, и здесь оно получило большое распространение. Изначально гамаки были распространены только в тропиках Центральной и Южной Америки, но сегодня принципы традиционного плетения используются, например, в конструкциях, применяемых космонавтами в условиях невесомости. Так что все из глубин истории. В эпоху парусного флота гамаки стали настоящим спасением для матросов. В отличие от стационарных кроватей, подвешенная ложа качалась вместе с кораблем, помогая избежать морской болезни и существенно экономила место в трюмах. Ну, теперь давайте, как мы любим, о медицинской пользе. Правильно натянутый гамак помогает снять нагрузку с позвоночника, расслабить мышцы и улучшить осанку, такую горделивую, да, аристократическую. Однако длительный сон на боку в слишком провисшем гамаке может привести к болям в спине из-за неестественного изгиба. В индустрии роскоши, откуда мы с тобой родом, есть модель, которая называется «Петиоль». Стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов. Гамак выполнен в форме футуристического кокона, выдерживает вес до 250 килограммов, соответственно, там можно вдвоем, защищает от ультрафиолета и чужих глаз, и часто устанавливается на элитных курортах.
0: Да, вот интересно, у меня в детстве был гамак сетчатый, и он, естественно, я росла, и он вместе со мной перемещался по траектории моей жизни, и вот как-то тут я решила в него прилечь, но неосмотрительно не положила подстилку. И знаешь, на кого я была похожа? На колбасу!
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек, он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Тегусигальпы и Пекин. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали название города, более того, столичного города.
3: На картинке подсказки, которая у нас уже размещена в группе, на стене, и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мальчик лет 10-12, видно, что упитанный мальчик, который очень любит конфеты. Перед ним гора конфет, мальчик их бережно прикрывает руками и радостно придумывает, наверное, как он их злоупотребит. Ну, потому что если мальчик съест все сразу вот эти вот лакомства, то мальчику может стать не очень хорошо, прямо скажем.
2: Понадобится помощь хорошего эндокринолога.
3: Да, ну и, может быть, еще чья-нибудь помощь мальчику понадобится. Хотя по его виду видно, что он, собственно, грешит этим периодически.
2: Рецидивист.
3: Если...
2: Сладкоежка-рецидивист.
3: И ведь главное, всем своим видом мальчик показывает, что никому он эти богатства не отдаст. Он их добыл каким-то образом. Он их объял и делиться не намерен.
2: Нет, делиться карамелью с кем-то.
3: Да, ты знаешь, я вот поняла в какой-то момент жизни, что я абсолютно равнодушна к сладкому и к бриллиантам, да? Ну...
2: Господи, да ты идеальная, я всегда это знал.
3: Да, более того, раскачиваясь на матрасе в каркасном бассейне 366 это его размер в диаметре, вот, и закрыв глаза, я представляю, что я на турецком курорте, ну, там с одной лишь разницей, что в Петербурге такое лето периодически бывает, что как в том анекдоте, у вас лето-то было, да, было, но я в тот день работал, поэтому я вообще не притязательна в этих во всех мероприятиях, мне главное что-то новое видеть периодически.
2: Например, жареного барана.
3: Вот, слушай, ты футболку меняешь каждый день, мне уже этого достаточно. Каждый день новая футболка в Алешке. Значит, итак, друзья, город, столицу мы загадали. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите свои варианты ответов. Автор одного из правильных сегодня получит в подарок два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали название города, причем города столичного.
3: На картинке подсказки мальчик и целая гора сладостей, которые этот мальчик нежно обнимает и не менее влюбленными глазами смотрит на них. Именно поэтому кому-то, наверное, и пришло в голову, что это Любляна. Да, влюбленный мальчик, влюбленный вот в эти вот чупа-чупсы, карамельки, а гусь хрустальный. Друзья, еще раз, мы загадали столицу. Гусь хрустальный у нас столица чего?
2: Столица стеклянной промышленности.
3: Хотя да, кстати, вот Санкт-Петербург тоже, ну да, северная столица, называют же Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург — это столица красоты.
3: Мне казалось, что столица красоты — это город Киров, потому что там девчонки такие красивые. Я там просто родилась.
2: Вот, понимаете, да?
3: И вот, пожалуйста, вам пошли дальше. Каир, Манила. Манила, меня манила. Тебя манила, манила?
2: Меня манила, потому что я недавно посмотрел мощный такой документальный фильм про Филиппины. И я тебе скажу, там такая есть вкуснятина, знаешь, что-то похожее на гигантскую, но только вот не розовую креветку, а ярко-желтую с какими-то такими черными пятнышками. И там рассказывали, как ее готовят на гриле, прямо на побережье.
3: А я вот почему-то в последнее время поняла, что влюблена в северную креветку. Да, вот в эту вот мелкую, да, которую не нужно варить, ее нужно просто обдать кипятком. Зачем мы про еду говорим, когда мы загадали город?
2: Уехали.
3: Итак, друзья, ну, конечно, мальчик с загребущими своими рученьками, он, смотрите, как гору себе нагреб всех этих сладостей. И сегодня мы загадали, конечно же, город Загреб. Это столица Хорватии, из которой я как-то раз еле-еле вылетела, потому что был праздник и ничего не работало. А у меня с документами проблема случилась прямо там, в Загребе. А он же не на берегу моря расположен. И было жарко, и даже не освежиться. Вот такие воспоминания.
2: Господи, как хорошо, что даже такие истории заканчиваются. Мы сегодня поздравляем Веру Черепиду и вручаем Вере два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Солнышко в руках.
4: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 22 июля, по народному календарю отмечается день Панкратия и Кирилла. Правда, кто-то связывал все-таки этот день с почитанием святого Власия, покровителя хлебных полей, но главная традиция 22 июля была все-таки связана с урожаем огурцов. Вся семья в этот день пробовала первые огурцы с грядки. Кстати, в этом году, я не знаю, как в других городах, но вот в Санкт-Петербурге или Ленобласти, многие хозяюшки жаловались, что огурцы не растут. Ну, то есть как? Они завязались, до какого-то там размера с полмизинца доросли и замерли. Говорят, что ночи были холодные, у них был стресс. А огурцы, они такая культура нежная. Да. Считалось, что хозяйка сегодня должна тайком закопать самый первый сорванный огурец в дальнем углу огорода. И тогда следующий год будет богатым на урожай. Огурцы на Руси любили и ценили. Их ели свежими прямо с грядки. Жарили, тушили с мясом, солили и квасили на зиму.
2: Обожаю тушеные огурцы.
1: Или жареные. Ну вот ты вот смеяться будешь. Я недавно увидела рецепт. Берутся маленькие огурчики и делается кляр специальный. Ну там мука, естественно, яйцо. И обваливаются в панировочных сухарях и на противень в духовку. Говорят, отличная закуска. Прям закачаешься. Говорят, нужно, чтобы он хорошенечко остыл, этот огурец.
2: Знаете, это как с говяжьим стейком. Жареный огурец должен немножко отдохнуть.
1: Или малосольные огурцы. Лежит? Малосольные огурцы это вообще идеальная история, мне кажется. Берутся огурцы, разрезаются на бочоночки, кладутся в пакет, и в этот же пакет соль, сахар, чеснок и укроп. Завязывается пакетик и в руках вот так вот поигрался, поперебрасывал из руки в руку. На 15 минут положил, через 15 минут пакетик развязал, вдохнул аромат и чувствуешь, чего-то не хватает. Малосольные огурцы с чем любишь?
2: С чем-то булькающим. Ты про это?
1: Нет, конечно, с картошкой.
2: А.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем...

0: Пивоваров. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака». Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом госуслуг. Курьер службы доставки получил высшую литературную премию Китая. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака», пишет областная администрация. На набережной установили экран, огородили площадку и установили стулья. Поболеть за костромичей пришли несколько сотен человек. Местные власти такую практику решили закрепить и открывать площадку для других гостевых матчей команды. Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан, пишет газета.ру. Схема взлома состоит в следующем. Злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий госуслуги. Пользователь видит уведомление о взломе с пометкой «Подозрительная активность», «Неизвестный вход», «Срочно подтвердить личность». В реальности же никакого взлома нет. На поддельной странице указан номер службы поддержки. Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа. Специалисты предупреждают, чтобы защититься от мошенников, не нужно переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, проверять информацию только через официальный сайт и не сообщать коды из СМС и пароли. В Китае курьер службы доставки еды и поэт Ван Зибин стал лауреатом одной из высших литературных наград страны – премии «Лусиня», пишет газета.ру. 57-летний хозяин продуктового магазина Ван Зибин получил награду за сборник «Низкий полет». В 2019 году он стал разносчиком еды в небольшом городе Куньшань и с тех пор проехал более 150 тысяч километров и написал более 6 тысяч стихотворений, вдохновленных его работой и жизнью. «Низкий полет» — это третий опубликованный сборник Вана. Вдохновляясь на его создание, писатель поговорил с более чем 140 курьерами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, пусть внеплановые траты вас не пугают. Главное то, какое впечатление они произведут.
2: Овны, мужчины, стоит отвлечься от глобальных проблем и заняться чем-то приятным и полезным для себя.
1: Тельцы, женщины, ваше самообладание поможет вам с легкостью пережить все предстоящие трудности.
2: Тельцы, мужчины, попробуйте внести в свой повседневный стиль какие-нибудь изменения. Они дадут неожиданный положительный результат.
1: Близнецы, женщины, подумайте о самой себе и решите, чего хотите без оглядки на мнение окружающих.
2: Близнецы, мужчины, здоровье в этот раз на первом месте, и лучше об этом помнить все время.
1: Раки, женщины, было бы неплохо разобрать шкафы и оставить только нужные вещи, освободив место для обновок.
2: Раки, мужчины, не стоит переживать о прошлом. Самое время строить свое будущее.
1: Львы, женщины, помните, что дружба — это нечто большее, чем просто хорошая компания. Ее нужно беречь и высоко ценить.
2: Львы, мужчины, небольшие обновления интерьера могут пойти вам на пользу. Можно сделать небольшую перестановку.
1: Девы, женщины, новые знакомства — это всегда хорошо. Но и о старых друзьях не стоит забывать.
2: Девы, мужчины, скорее всего, появится необходимость пересмотреть некоторые жизненные ориентиры. Они, вероятно, окажутся неактуальными.
1: Весы, женщины, вечер, проведенный дома, поможет перезагрузиться в спокойной, неторопливой обстановке.
2: Весы, мужчины, сегодня главное больше внимания уделить продумыванию дальнейших шагов.
1: Скорпионы, женщины, помните, что какими бы странными ни были события, они все равно проходят, и жизнь налаживается.
2: Скорпионы, мужчины, если осваивать новые навыки не удается, сделайте перерыв. Со свежими силами и должным упорством все получится.
1: Стрельцы, женщины, именно ваши текущие взгляды на жизнь помогут в принятии верных решений.
2: Стрельцы, мужчины, сейчас лучше действовать, импровизируя прямо на ходу, без лишних опасений.
1: Козероги, женщины, в данный момент лучше отбросить некоторые внутренние ограничения. Это может пойти на пользу.
2: Козероги, мужчины, любые даже незначительные новшества принесут сегодня приятные ощущения.
1: Водолеи, женщины, подумайте о том, что дали вам произошедшие события, и смело двигайтесь вперед.
2: Водолеи, мужчины, прогулка на природе поможет развеяться, освежиться и расстаться с тревожными мыслями.
1: Рыбы, женщины, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью. Окружающие с удовольствием это отметят.
2: Рыбы, мужчины, поступить правильно помогут советы тех, кому вы особенно доверяете в последнее время.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». Карьера артиста, который сегодня представит свою новую композицию, это более чем 20-летний путь от андеграундного артиста до настоящего поп-хитмейкера. В 90-х он участвовал в двух абсолютно знаковых для андеграунд-сообщества проектах «Ритм У» и «Дерево жизни». В нулевых карьеру артиста заморозил, занявшись студийной работой и аранжировками. В 10-х помог Бурито, да, все мы знаем Гарика Бурито, стать большим поп-артистом и сам превратился в хитмейкера. Ну а потом через шоу «Голос» решил вернуться на сцену, ну, скажем так, попробовать и себя в этом плане. И все это звонкий.
2: Да, и, кстати, если не вглядываться издалека, он напоминает Диму Билана, но только более мужественного такого.
1: Ой, знаешь. Ты знаешь, а я вот, например, смотрю тоже на фотографию Звонкова, но она, видимо, с другого ракурса, и это кадры с интервью. Мне он, например, напомнил Васю Басту.
2: Вот. Кстати, да, ну, это, есть. Короче, это помесь Басты и
1: Димы Билана.
2: Да.
1: Ну и Бурито тоже там где-то поучаствовал немножечко.
2: Ну, Бурито чисто краями прошел.
1: Сегодня мы вам представим композицию Звонкова под названием «Невероятно».
2: Невероятно звонкий.
1: Да, звучит, конечно, для представления в концерте идеально. Композиция лирическая, такая немножечко навевает на расслабляющий лад.
2: Где-то под размазывающий лад.
1: Да. И тем не менее, несмотря на то, что такое бодрое, мощное утреннее шоу, решили мы вас спросить, как вам эта песня? Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Можете ее там прослушать несколько раз на репите. А можете услышать ее прямо сейчас, запомнить и прокрутить в голове. И
2: в сочетании с летним зноем, ребята, дает такой релаксирующий эффект.
1: Невероятно звонкий на «Радио Ваня».
0: А вдруг хит?

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, среда, и сегодня вы нам рассказываете, что вы любите делать больше всего на свете. Причем, вполне возможно, скорее всего, это будет ваша работа. И как вы научились быстро отдыхать. Максим Солодунов отметился в нашем канале в Максе. У нас с женой трое детей, возраст 7, 5 и, соответственно, 2 года. Как только дети подрастают, мы хотим еще. Бесконечно могу этим заниматься, пишет Максим, прям откровенничает.
2: А жена-то может?
1: Ну, в смысле, нормально ей тоже. Ну, в смысле, воспитанием детей постоянно можно. Ну, и этим тоже. Хотя одно другому не понятно. Это мне, говорит, приносит колоссальное удовольствие и радость. Хорошего дня. Будьте здоровы, Максим, спасибо.
2: Ну, вот ты знаешь, мне кажется, это как садоводы-огородники. Посадил вот семечко, и потом у тебя плоды, и ты радуешься тому, что у тебя получилось. Так и тут. Ты вкладываешь в детей, и потом раз, они начинают вкладывать в тебя. Господи, когда это начнется у меня? Анатолий Вячеславович отметился в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. От фундамента до крыши в одно лицо и за неделю, пишет Анатолий, и мы видим на фотографии гараж, сарай, в общем, какое-то строение. Очень люблю строительные работы. Работал аж до 3 ночи. Правда, потом спал до обеда. Видимо, так перезагружался Анатолий. И тем не менее, гараж, он же мастерская, он же сарай, вышел ладненький, ровненький, симпатичненький и даже на фундаменте из кирпича. Анатолий, браво!
1: Юлия Сарана. Я из Нижнего Тагила. Это Урал. С 18 лет работаю как лошадь. А мне ведь уже 38. 20 лет без продыху. А еще у меня двое детей. Двое французских бульдожек. Муж. Ну, пока один. Ну, так сказать, еще не вечер. И дача еще в придачу. Так вот, отдыхаю я, рисую картины по номерам. Я и вообще-то сама хорошо рисую. В детстве ходила в изо-студию, даже освоила роспись подносов. И вот в картинах по номерам я и нашла свою отдушину. Теперь все в моем творчестве. Дом на даче, дом на работе, везде мои картины. Смотрю, и глаз радуется.
2: Слушай, а я вот как-то не прониклась. У меня дарили картину по номерам, но то ли изображение было не то, что мне хотелось бы. Там женщина какая-то была. А мне хотелось цветов и пейзажей.
1: Почему ты должна в свое свободное время
2: разукрашивать какую-то женщину?
1: Разукрашивать конкурентку.
2: А еще одно сообщение от Ирины Семенковой. Я очень люблю заниматься растениями. Вот бесконечно Ирка может растения обихаживать. Я отдыхаю, голова перезагружается. Это своего рода медитация. Причем растения и комнатные. Еще у меня участок есть 20 соток земли. Есть где разгуляться фантазии, а полную перезагрузку я получаю в Горном Алтае, куда сейчас, в эти минуты, мы с мужем и едем, слушая радио Ваня.
1: Провожаем вас до места прибытия своими завистливыми
2: слезами. Ребят, удачи, хорошо отдохнуть.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день трудяги, и мы решили всех трудоголиков собрать в одно место. Даже не в одно, а в три. В нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе. Там вы писали свои сообщения, как вам удается отдохнуть по-быстренькому после того, как вы потрудились старательно. Так вот, Надежда, например, Вершинина, передает привет коллегам, девочкам, пчелкам-трудягам Уральской мануфактуры города Ижевска. Трудятся они действительно, не покладая рук. Готовят косметику для всей страны, чтобы все красотки были еще симпатичнее и привлекательнее с нашими препаратами. Берегите свои спинки, девочки. Нам еще много предстоит с вами трудиться на благо красоты во всем мире. Всех люблю и крепко обнимаю. Наденька, не забудьте отдохнуть.
2: Елена, я с мужем работаю поваром по 13-15 часов в день, да, не покладая рук, без выходных вообще. Мы всегда вместе, всегда рядом, живем в своем доме, отдыхаем в баньке, потом в бассейне, естественно, с кружечкой прохладного и мясом на огне. Люблю своего мужа очень. Иногда кажется, что даже 24 часов в сутки мало нам вдвоем. Вот Лену греет любовь. И мясо на огне.
1: Просто интересно, сколько вместе уже ребята живут, да.
2: В таком ритме.
1: Да.
2: Как правильно отдохнуть за 15 минут после 12-часового рабочего дня?
1: Тамара Буянова, доброе утро из Астрахани. У нас плюс 34 градуса. А мы, между прочим, работаем на улице. ЕСЕК. Вторая база, держитесь, скоро осень. Нет, Тамара, подождите, какая осень? Мы тут еще в Петербурге летом не насладились.
2: Юлия Филь в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Очень люблю слово «делегировать». И вот если я делегировала всю работу по дому другим, можно говорить, что я трудоголик? Вот
1: или нет?
2: Спрашивает, да. Юля, да. На работе так не сделаешь, я там одна, к сожалению. Всем доброе утро.
1: Николай Косарев. Тружусь в сфере технической безопасности на работе и на подработке 24/7. В течение дня лучший отдых – это 5 минут в тишине, в машине, с кофеечком. Ну и поехал дальше. А в выходные периодически такие все-таки случаются. Сбежать в лес с собакой и дочерью. Такая компания у Николая интересная. Собака и дочь.
2: Ну, обаятельно.
1: И грибы, и грибы. Я, кстати, в этом году еще
2: грибы,
1: за грибами не ходил.
2: Собака и дочь. Вот он, моя командирская зарука.
1: Название какого-то триллера. Так, у нас есть победительница. Зовут ее Людмила. И мы решили именно Людочке подарить сегодня фирменную сумку Шопер Радио Ваня. Потому что уже 25 лет Людмила как домохозяйка, а 16 лет как у нее свое хозяйство. Козы, конь, собаки-ротвейлеры, кошки. И каждый день Люда просыпается в 6 утра, и у нее есть буквально 5 минут, чтобы вспомнить, что она сегодня напланировала. И так, день за днем, день за днем, день за днем. Так вот, Людочка считает себя трудоголиком. Люда, мы с вами полностью согласны. Это действительно то, все, что вы описали, это трудоголизм. Она даже отдыхает с козами.
2: Я тебе хочу сказать, я посмотрел серию ее фотографий. Она невероятно привлекательная леди. Она ухаживает за собой, то есть находит время еще и на себя при такой мощной и разнообразной, разнокалиберной компании.
1: Людочка, мы вас обнимаем и поздравляем.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. Госдума продлила гаражную амнистию. Ученые нашли клад на месте легендарного кораблекрушения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршала Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. Государственная дума приняла закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет, пишет газета.ру. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие земельного кодекса РФ и сохранят упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября текущего, продлен до 1 сентября 31 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. У побережья Флориды дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10 килограммов, пишет Лента.ру. Клад лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения. В 1622 году там затонул испанский галеон. По словам экспертов, слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани заметно маленькое углубление. Так, в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт. По оценкам ученых, стоимость находки может составлять от 50 до 100 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Реклама.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. В России заявили о сокращении времени поиска работы. Россиянам назвали лучших казаков в отечественных фильмах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копейная практика студентов, пишут СМИ-44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварели. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в Художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что время поиска работы в России сократилось для соискателей почти вдвое, пишет газета.ру. Голикова отметила, что с 2023 года в России комплексно трансформируется государственная служба занятости. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам россияне быстрее подбирают себе новую работу, а работодатели – персонал. Она также добавила, что до конца этого года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Офицер Иван Варава в исполнении Василия Ланового из фильма «Офицеры» стал лучшим казаком в отечественных фильмах, пишет газета.ру. Также в рейтинг лучших казаков в отечественном кино вошли Григорий Мелехов из фильма «Тихий Дон», председатель колхоза Гордей Ворон из «Кубанских казаков», полковник Тарас Бульба и многие другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Hello?

0: Реклама.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
2: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства». В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. Россиянам объяснили, чем отличаются виды мороженого. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства», пишут СМИ 44. Участие могут принять специалисты образования, здравоохранения, общественных организаций, а также соцработники. В конкурсе 4 направления. Проектная деятельность в сфере семейных ценностей, сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, психологическая помощь беременным женщинам и семьям и командная работа специалистов по сопровождению семей и просветительской работе с молодежью. По итогам конкурса из числа финалистов отберут 24 лауреата, которые получат денежное вознаграждение. Подать заявку можно до 31 августа, а ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели, покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Молочное и сливочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира, пишет «Газета.ру». Кроме того, молочное мороженое имеет более легкую консистенцию и отчетливый молочный вкус, отмечают эксперты. Сливочное получается нежным и кремовым, а пломбир отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом молока и сливок. По словам экспертов, особенности молочной основы помогают аромату раскрываться постепенно и препятствуют образованию льда в мороженом. Поэтому классический пломбир остается выразительным даже без наполнителей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: одну.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Мир здоровья. Я теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 20. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ваня! Радио Ваня!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака». Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом госуслуг. Курьер службы доставки получил высшую литературную премию Китая. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака», пишет областная администрация. На набережной установили экран, огородили площадку и установили стулья. Поболеть за костромичей пришли несколько сотен человек. Местные власти такую практику решили закрепить и открывать площадку для других гостевых матчей команды. Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан, пишет газета.ру. Схема взлома состоит в следующем. Злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий госуслуги. Пользователь видит уведомление о взломе с пометкой «Подозрительная активность», «Неизвестный вход», «Срочно подтвердить личность». В реальности же никакого взлома нет. На поддельной странице указан номер службы поддержки. Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа. Специалисты предупреждают, чтобы защититься от мошенников, не нужно переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, проверять информацию только через официальный сайт и не сообщать коды из СМС и паролей. В Китае курьер службы доставки еды Пэт Ван Зибин стал лауреатом одной из высших литературных наград страны – премии «Лусиня», пишет газета.ру. 57-летний хозяин продуктового магазина Ван Зибин получил награду за сборник «Низкий полет». В 2019 году он стал разносчиком еды в небольшом городе Куньшань и с тех пор проехал более 150 тысяч километров и написал более 6 тысяч стихотворений, вдохновленных его работой и жизнью. «Низкий полет» — это третий опубликованный сборник Вана. Вдохновляясь на его создание, писатель поговорил с более чем 140 курьерами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. Госдума продлила гаражную амнистию. Ученые нашли клад на месте легендарного кораблекрушения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршала Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. Государственная дума приняла закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет, пишет газета.ру. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие земельного кодекса РФ и сохранят упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября текущего, продлен до 1 сентября 31 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. У побережья Флориды дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10 килограммов, пишет Лента.ру. Клад лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения. В 1622 году там затонул испанский галеон. По словам экспертов, слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани заметно маленькое углубление. Так, в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт. По оценкам ученых, стоимость находки может составлять от 50 до 100 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Тополиный пух. Жара. Июль. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Настал новый день, середина недели, с чем вас от всей души и поздравляю. 22 июля, меня зовут Андрей Шмурай. А не сыграть ли нам в «Угадай фильм»? Почему бы нет? Правила, к тому же, не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Те, кто слушают нас постоянно, конечно же, уже в курсе, что по средам мы, как всегда, загадываем голливудское кино. Сегодня милый, не так чтобы старый, очень душевный и семейный фильм. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Кто выиграл золото?
3: Заткни пасть! Мой бизнес, моя репутация, моя жизнь. Все погибло, потому что вы, три бездарных дурака, позволили себя перехитрить кучки тупых животных. И вы называете себя мужчинами. Ха! Подстилка для ног и та умнее.
1: Если вспомнили, что же это за фильм такой, набирайте наш номер 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграф», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Приглашаем всех. Звоните, друзья. Удачи!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Каких только праздников не существует в мире. Вот, например, сегодня, 22 июля, отмечается День гамака. Есть такое приятное приспособление. А если кто-то позабыл, я напомню.
0: Пятое место.
1: Гамак – это подвесное ложе из ткани, веревки или сетки, которая закрепляется между двумя точками, деревьями, столбами и так далее. И считается, что покачивание в гамаке не только убаюкивает, но и снимает стресс.
0: Четвертое место.
1: День гамака был инициирован в 1983 году американской парой Шерон и Джеймсом Дунканами, которые являются поклонниками гамаков. Праздник быстро набрал популярность среди любителей комфортного отдыха.
0: Третье место.
1: История гамака уходит корнями к индейцам майя в Центральной и Южной Америке. Они первыми сплели подвесное ложе из коры мексиканской агавы. Веревки, которые крепили гамак к деревьям, индейцы пропитывали специальным составом, чтобы отпугнуть змей и других ядовитых животных. Гамаки ценились за легкость и мобильность. Их было удобно переносить при кочевом образе жизни.
0: Второе место.
1: Христофор Колумб привез первые образцы гамаков с Багамских островов в Европу. Позже их стали широко использовать на флоте в качестве подвесных кроватей для матросов. Гамаки также применялись в космической программе «Аполлон».
0: Первое место.
1: А еще есть шуточная цитата, связанная с этим праздником. «Жизнь как гамак. Главное найти баланс и качаться в удовольствие».
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. В России заявили о сокращении времени поиска работы. Россиянам назвали лучших казаков в отечественных фильмах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копейная практика студентов, пишут СМИ-44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварели. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в Художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что время поиска работы в России сократилось для соискателей почти вдвое, пишет газета.ру. Голикова отметила, что с 2023 года в России комплексно трансформировалась государственная служба занятости. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам россияне быстрее подбирают себе новую работу, а работодатели – персонал. Она также добавила, что до конца этого года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Офицер Иван Варава в исполнении Василия Ланового из фильма «Офицеры» стал лучшим казаком в отечественных фильмах, пишет газета.ру. Также в рейтинг лучших казаков в отечественном кино вошли Григорий Мелехов из фильма «Тихий Дон», председатель колхоза Гордей Ворон из «Кубанских казаков», полковник Тарас Бульба и многие другие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам свежую российскую картину, которая называется «Своя в доску». Главную роль в этой картине сыграла Ольга Лерман. Она играет, значит, такую учительницу-физичку, а ее сын-подросток пытается уйти из школы для того, чтобы стать профессиональным скейтером. Ну, это люди, которые катаются на таких досках. И вот мама решает заключить с ним спор, что если она выступит на крупных скейт-соревнованиях, то он школу не покинет. Естественно, ей нужен какой-то тренер, и он находится в лице ученика-двоечника, который берется научить ее кататься на скейте. Но учительница, конечно, не подозревает, что она ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Вы знаете, мне в целом фильм понравился. Современный, правда, не без наивности, а так-то все актуально. Как вы понимаете, женщины сейчас молодятся, да и мужчины тоже. А как завоевать авторитет перед младшим поколением? Такой вопрос, собственно, ставит картина. Любовь, понимание и поддержка, конечно же, нужны детям. И тогда все получится. В общем, смотрится легко, есть смешные моменты. Наш по-настоящему русский фильм. Актеры красивые. И еще, думаю, что не помешает посоветовать этот фильм к семейному просмотру. Кино на вечер. «Своя в доску». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Друзья мои, настало время подвести итоги четверга, а точнее игры «Угадай фильм», которая проходит именно в этот день в мультяшном таком варианте. Дозвонился к нам сегодня Рамиль. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рамиль, прежде чем вы фильм назовете, а точнее мультфильм, давайте еще раз послушаем отрывок.
3: А почему ты плачешь? Ты поешь такую грустную песню.
4: Мне хотелось спеть другую, веселую, чтобы всем помочь. Никому не надо.
3: Этого не может быть. Начни еще раз.
4: С самого начала.
3: С самого начала.
1: Итак, Рамиль, расскажите нам, что же это за мультик?
2: Чучело-мяучело.
0: Угадал.
1: Чучело-мяучело на трубе сидела, чучело-мяучело песенку запела. Этот?
2: Да.
1: С детства, наверное, помните, да?
2: Да нет, сыну частенько мультфильм показывал.
1: А, ну это здорово, передавайте ему привет. А, вот хочу другой вопрос задать из другой картины. Как вы считаете, Рамиль, когда люди поют?
2: Когда все хорошо и весело, все хорошо и весело на душе.
1: Отлично. Люди поют, когда они счастливы. И не только люди.

0: Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один мужчина в Японии решил взобраться на Фудзи, но через некоторое время вызвал спасателей. Что случилось? Расстроенный и испуганный мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели ему говорят: «Там неподалеку есть хижина, и вам, наверное, следует отдохнуть». Казалось бы, совет сработал. Да, действительно, мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Прошел где-то 300 метров, и вдруг ему вновь стало плохо, у него разболелись ноги, а через 100 метров он окончательно выбился из сил. Ну что делать? Опять позвонил спасателям. Они тут как тут и сопроводили незадачливого туриста вниз. Вы думаете, это был какой-то новичок? Отнюдь. У него уже был опыт восхождений и необходимое снаряжение. Но, учитывая такой неудачный поход, полицейские и спасатели, и ваш покорный слуга в том числе, призывают туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. То есть, если назвался груздем, то полезай непременно в кузов, в данном случае не срабатывает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства». В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. Россиянам объяснили, чем отличаются виды мороженого. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут принять участие в международном конкурсе «Святость материнства», пишут СМИ 44. Участие могут принять специалисты образования, здравоохранения, общественных организаций, а также соцработники. В конкурсе 4 направления. Проектная деятельность в сфере семейных ценностей, сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, психологическая помощь беременным женщинам и семьям и командная работа специалистов по сопровождению семей и просветительской работе с молодежью. По итогам конкурса из числа финалистов отберут 24 лауреата, которые получат денежное вознаграждение. Подать заявку можно до 31 августа, а ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели: покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Молочное и сливочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира, пишет «Газета.ру». Кроме того, молочное мороженое имеет более легкую консистенцию и отчетливый молочный вкус, отмечают эксперты. Сливочное получается нежным и кремовым, а пломбир отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом молока и сливок. По словам экспертов, особенности молочной основы помогают аромату раскрываться постепенно и препятствуют образованию льда в мороженом. Поэтому классический пломбир остается выразительным даже без наполнителей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: В клинике «Мир здоровья» на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Брянска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Ваня Дмитриенко поделился мнением о скандале с Егором Кридом. Многие заметили сходство в концертных программах музыкантов. Ваня представил концепцию своего шоу в средневековой тематике. На афише он стоит в образе рыцаря, а сцена будет представлять белый меч с замком на фоне. Позже Крид выложил афишу своего концерта. На ней исполнитель одет в кольчугу и латы, а в руках держит рыцарский шлем. Здесь как бы сложно отрицать реальное сходство. Мы эту концепцию прорабатывали с января, и нам, всей команде, это было удивительно, когда мы поняли, насколько там большое совпадение. Конечно, разные были мысли, но сейчас мы просто занимаемся своим концертом, рассказал Дмитриенко журналистам. Он отметил, что его поддержали крупные артисты, и он выражает им свою благодарность. Однако Дмитриенко не планирует ссориться с Кридом и даже позвонил ему с предложением о коллаборации, но ответа так и не получил. Наверное, Егор слишком занят.
0: Звездный час.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Анатолий Цой сообщил поклонникам о важном событии в личной жизни. Артист официально зарегистрировал брак и совершил обряд венчания. Музыкант поделился кадрами с торжества, однако личность своей избранницы он по-прежнему скрывает от общественности. На опубликованных снимках пара позирует спиной к камере. Невеста запечатлена в белом платье, расшитом кристаллами и стразами, в фате и в туфлях на каблуках. Фотографию с церемонии певец подписал коротко и трогательно, и я надел ей кольцо на пальчик. Анатолий Цой, который после распада группы M-Band в 2020 году развивает сольную карьеру, а ранее был главным героем шоу «Холостяк», и пока не раскрывает никаких подробностей о своей супруге. Однако статус, который заявлялся в известном шоу, он, как вы понимаете, утратил. Долгой и счастливой жизни!
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: и можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере гулять, а учиться – в Костроме.
1: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП Пивоваров. В набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака». Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом госуслуг. Курьер службы доставки получил высшую литературную премию Китая. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В набережной Волги состоялась онлайн-трансляция матча «Спартака», пишет областная администрация. На набережной установили экран, огородили площадку и установили стулья. Поболеть за костромичей пришли несколько сотен человек. Местные власти такую практику решили закрепить и открывать площадку для других гостевых матчей команды. Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан, пишет газета.ру. Схема взлома состоит в следующем. Злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий госуслуги. Пользователь видит уведомление о взломе с пометкой «Подозрительная активность», «Неизвестный вход», «Срочно подтвердить личность». В реальности же никакого взлома нет. На поддельной странице указан номер службы поддержки. Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа. Специалисты предупреждают, чтобы защититься от мошенников, не нужно переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, проверять информацию только через официальный сайт и не сообщать коды из СМС и паролей. В Китае курьер службы доставки еды и поэт Ван Зибин стал лауреатом одной из высших литературных наград страны – премии «Лусиня», пишет газета.ру. 57-летний хозяин продуктового магазина Ван Зибин получил награду за сборник «Низкий полет». В 2019 году он стал разносчиком еды в небольшом городе Куньшань, и с тех пор проехал более 150 тысяч километров и написал более 6 тысяч стихотворений, вдохновленных его работой и жизнью. «Низкий полет» — это третий опубликованный сборник Вана. Вдохновляясь на его создание, писатель поговорил с более чем 140 курьерами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Каких только праздников не существует в мире. Вот, например, сегодня, 22 июля, отмечается День гамака. Есть такое приятное приспособление. А если кто-то позабыл, я напомню.
0: Пятое место.
1: Гамак – это подвесное ложе из ткани, веревки или сетки, которая закрепляется между двумя точками, деревьями, столбами и так далее. И считается, что покачивание в гамаке не только убаюкивает, но и снимает стресс.
0: Четвертое место.
1: День гамака был инициирован в 1983 году американской парой Шерон и Джеймсом Дунканами, которые являются поклонниками гамаков. Праздник быстро набрал популярность среди любителей комфортного отдыха.
0: Третье место.
1: История гамака уходит корнями к индейцам майя в Центральной и Южной Америке. Они первыми сплели подвесное ложе из коры мексиканской агавы. Веревки, которые крепили гамак к деревьям, индейцы пропитывали специальным составом, чтобы отпугнуть змей и других ядовитых животных. Гамаки ценились за легкость и мобильность. Их было удобно переносить при кочевом образе жизни.
0: Второе место.
1: Христофор Колумб привез первые образцы гамаков с Багамских островов в Европу. Позже их стали широко использовать на флоте в качестве подвесных кроватей для матросов. Гамаки также применялись в космической программе «Аполлон».
0: Первое место.
1: А еще есть шуточная цитата, связанная с этим праздником. «Жизнь как гамак. Главное найти баланс и качаться в удовольствие».
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Лето.

0: Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Вот прочитал эту новость и буквально процитировал героя одной известной российской кинокомедии. Везет же людям! В Малайзии супруги выиграли в лотерею 8 миллионов рингитов. Это, судя по всему, такие местные деньги в эквиваленте 156 миллионов наших российских рублей. Счастливчики рассказали, что числа для игры им посоветовала китайская прорицательница, и числа эти связаны с их жизнью. В итоге малайцы решили поставить на числа из своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели вот на такую сумму. Мужчина сначала подумал, что выигрыш ему вообще приснился и постоянно перепроверял приложение. Добавил, что не собирается бросать работу, на выигранные деньги семья выплатит долги, видимо, они у них есть, и съездит в большое путешествие. А вот жена, считает мужчина, должна выйти на пенсию, а сам он продолжит работать бухгалтером. Ха, у него, оказывается, еще и профессия денежная. Я не думаю, что найдутся среди слушателей Радио Вани такие люди, которые сейчас начнут ставить на цифры из своего паспорта. Хотя, кто знает, а вдруг еще раз кому-то повезет. В этой истории меня, друзья, радует тот факт, что деньги достались двум любящим сердцам. И, как всегда, и вы любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Юхан, Ван, Джон. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Первый робот-гуманоид появится на землях племени Сенека уже в этом году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Робот от компании RealBotics стоимостью почти 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, силиконом. Кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам свежую российскую картину, которая называется «Своя в доску». Главную роль в этой картине сыграла Ольга Лерман. Она играет, значит, такую учительницу-физичку, а ее сын-подросток пытается уйти из школы для того, чтобы стать профессиональным скейтером. Ну, это люди, которые катаются на таких досках. И вот мама решает заключить с ним спор, что если она выступит на крупных скейт-соревнованиях, то он школу не покинет. Естественно, ей нужен какой-то тренер, и он находится в лице ученика-двоечника, который берется научить ее кататься на скейте. Но учительница, конечно, не подозревает, что она ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Вы знаете, мне в целом фильм понравился. Современный, правда, не без наивности, а так-то все актуально. Как вы понимаете, женщины сейчас молодятся, да и мужчины тоже. А как завоевать авторитет перед младшим поколением? Такой вопрос, собственно, ставит картина. Любовь, понимание и поддержка, конечно же, нужны детям. И тогда все получится. В общем, смотрится легко, есть смешные моменты. Наш по-настоящему русский фильм. Актеры красивые. И еще, думаю, что не помешает посоветовать этот фильм к семейному просмотру. Кино на вечер. «Своя в доску». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один мужчина в Японии решил взобраться на Фудзи, но через некоторое время вызвал спасателей. Что случилось? Расстроенный и испуганный мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели ему говорят: «Там неподалеку есть хижина, и вам, наверное, следует отдохнуть». Казалось бы, совет сработал. Да, действительно, мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Прошел где-то 300 метров, и вдруг ему вновь стало плохо, у него разболелись ноги, а через 100 метров он окончательно выбился из сил. Ну что делать? Опять позвонил спасателям. Они тут как тут и сопроводили незадачливого туриста вниз. Вы думаете, это был какой-то новичок? Отнюдь. У него уже был опыт восхождения и необходимое снаряжение. Но, учитывая такой неудачный поход, полицейские и спасатели, и ваш покорный слуга в том числе, призывают туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. То есть, если назвался груздем, то полезай непременно в кузов, в данном случае не срабатывает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. Народный артист России Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в одностороннем порядке первым открыл безвиз для граждан России на срок до 30 дней в рамках пилотного проекта. С 1 декабря Россия ввела зеркальный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето! Каждый день на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
5: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
4: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в надземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, 2 церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло.
5: Ваня. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его забери.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио В.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня. Лето!»

0: целей, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: дом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер F.

0: диджей Цветков.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!